0: Реклама на PFM.
1: Ко Дню России. Историческая сага о величайшей эпохе нашего государства – правлении Петра Великого. Сериал «Собор». Смотрите все эпизоды 12 июня в 11:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: Радио ФМ.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости на ПФМ.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Настоящий токийский дрифт. В Японии решили запустить такси, которое может отвезти желающих на профессиональную гоночную трассу и там зарядить адреналином на поворотах. Но давай по порядку. Есть такая техника прохождения поворотов на скорости, да еще и в заносе, называется дрифт. Появилась она в Японии и за небольшое количество времени стала видом спорта. Для страны восходящего солнца это уже не развлечение, а целая культура. Неудивительно, что именно там, в одной из компаний, предлагающих услуги по перевозке пассажиров, появилась такая необычная опция. В приложении среди классических услуг можно заказать машину, которая отвезет пользователя на гоночную трассу. Там его пересаживают в салон гоночного японского авто, сделанного специально для дрифта. Профессиональный водитель, кстати, прилагается, а дальше 90 минут в заносах на максимально высокой скорости. На обычных дорогах просьба не повторять. Все выполнено профессионалами. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM. В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайный. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.
4: Я хочу, чтобы на...

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Направь энергию в карьеру. Вероятность успеха в переговорах крайне высока, если ты обуздаешь упрямство.
1: Телец.
0: Тебе сегодня небесное светило сулят неожиданные известия издалека, которые поднимет настроение.
1: Близнецы.
0: Четверг откроет перед тобой редкое окно финансовых возможностей. Главное, не упусти шанс, который сам плывет в руки.
1: Рак.
0: Амур готовит для тебя приятный сюрприз. Это может быть внезапный знак внимания или красивый романтический жест от второй половинки.
1: Лев.
0: Тебе сейчас стоит помнить, что маленькое дело лучше большого безделья. Разбери завалы на рабочем столе.
1: Дева.
0: Твой день идеален для того, чтобы окунуться в новое необычное хобби.
1: Весы.
0: Вспомни старую истину. Мой дом, моя крепость. Сегодня пара новых диванных подушек или букеты июньских цветов наполнят твое пространство особой магией.
1: Скорпион.
0: Информация, полученная сегодня, станет ключом к прибыли в будущем. Бери ее на заметку и будь внимательнее.
1: Стрелец.
0: Деньги любят счет, и сейчас звезды благоволят твоему кошельку. Возможны приятные денежные поступления.
1: Козерог.
0: Твоя харизма сейчас способна растопить любой лед. Действуй смело.
1: Водолей.
0: У тебя время замедлиться, побыть в тишине и прислушаться к интуиции. Внутренний голос подскажет верное решение старой проблемы.
1: Рыбы.
0: В этот четверг ты станешь настоящим островком спокойствия. Люди будут подсознательно искать твоего общества и приходить к тебе за ценными советами. Так что не удивляйся. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Не опять, а снова. Из музея на востоке Франции украли банан. Но внимательный слушатель PFM уже знает, что здесь не так. Летом 2025-го я рассказывала о том, что посетитель французского музея съел произведение искусства стоимостью более 6 миллионов долларов. И оправдывало этого посетителя одно. Произведением искусства был банан. Речь шла про ту самую нашумевшую работу итальянского художника Маурицио Кателлана. Произведение стоимостью, да-да, 6 с лишним миллионов долларов. Банан, приклеенный к стене скотчем. Тогда посетитель французского музея откусил кусочек скандально известной работы, что вызвало экстренное вмешательство службы безопасности. Как отреагировал автор, итальянский художник выразил свое разочарование тем, что посетитель французского музея не полностью съел его работу, оставил кожуру и скотч, и правильно сделал. Также отмечалось, что ранее концептуальная работа уже была съедена и не один раз. И вот опять в новостях банан Кателлана, теперь украденный из музея во Франции. Правда, сотрудники музея максимально оперативно заменили пропажу свежим бананом и полоской скотча, что в принципе и происходит примерно каждые 3 дня. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет». В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Направь энергию в карьеру. Вероятность успеха в переговорах крайне высока, если ты обуздаешь упрямство.
1: Телец.
0: Тебе сегодня небесное светило сулят неожиданные известия издалека, которые поднимет настроение.
1: Близнецы.
0: Четверг откроет перед тобой редкое окно финансовых возможностей. Главное, не упусти шанс, который сам плывет в руки.
1: Рак.
0: Амур готовит для тебя приятный сюрприз. Это может быть внезапный знак внимания или красивый романтический жест от второй половинки.
1: Лев.
0: Тебе сейчас стоит помнить, что маленькое дело лучше большого безделья. Разбери завалы на рабочем столе.
1: Дева.
0: Твой день идеален для того, чтобы окунуться в новое необычное хобби.
1: Весы.
0: Вспомни старую истину. Мой дом, моя крепость. Сегодня пара новых диванных подушек или букеты июньских цветов наполнит твое пространство особой магией.
1: Скорпион.
0: Информация, полученная сегодня, станет ключом к прибыли в будущем. Бери ее на заметку и будь внимательнее.
1: Стрелец.
0: Деньги любят счет, и сейчас звезды благоволят твоему кошельку. Возможны приятные денежные поступления.
1: Козерог.
0: Твоя харизма сейчас способна растопить любой лед. Действуй смело.
1: Водолей.
0: У тебя время замедлиться, побыть в тишине и прислушаться к интуиции. Внутренний голос подскажет верное решение старой проблемы.
1: Рыбы.
0: В этот четверг ты станешь настоящим островком спокойствия. Люди будут подсознательно искать твоего общества и приходить к тебе за ценными советами. Так что не удивляйся. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, россияне! Хорошего, позитивного дня из Западной Сибири, город Новый Уренгой. Радио PFM. Позитивное, классное радио, всегда с отличной музыкой. Всем мира, добра, любви и позитива.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и

0: Реклама на PFM.
1: Ко Дню России. Историческая сага о величайшей эпохе нашего государства – правлении Петра Великого. Сериал «Собор». Смотрите все эпизоды 12 июня в 11:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Мам, мне еще рано вставать. К третьему уроку. Тебе вообще не положено спать. Ты робот. Китай настолько увлекся развитием искусственного интеллекта, что решил создать школу для андроидов. Звучит немного безумно, но на самом деле мероприятие вполне себе логичное. На площади в 5000 квадратных метров планируется собрать примерно 100 моделей андроидов от разных производителей из Поднебесной. Все мы понимаем, что без программного обеспечения любой робот – обычная железка. Но даже при заранее установленных мозгах ему требуется дополнительное обучение, прежде чем уйти с головой в работу. Проще говоря, надо опыта набраться. Организаторы планируют обучить своих андроидов 45 базовым навыкам. От захвата предметов до транспортировки товаров. Специалисты заявляют, что благодаря предварительному обучению их подопечные смогут быстрее ориентироваться на своих новых рабочих местах. Вот так, если, извините, Homo sapiens устраивается на новое место. Ему необходимо время, чтобы влиться и в коллектив, и в рабочие процессы, а роботы, получается, эти этапы будут благополучно миновать. Есть о чем подумать. Следим за развитием событий. А пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Направь энергию в карьеру. Вероятность успеха в переговорах крайне высока, если ты обуздаешь упрямство.
1: Телец.
0: Тебе сегодня небесные светила сулят неожиданные известия издалека, которые поднимет настроение.
1: Близнецы.
0: Четверг откроет перед тобой редкое окно финансовых возможностей. Главное, не упусти шанс, который сам плывет в руки.
1: Рак.
0: Амур готовит для тебя приятный сюрприз. Это может быть внезапный знак внимания или красивый романтический жест от второй половинки.
1: Лев.
0: Тебе сейчас стоит помнить, что маленькое дело лучше большого безделья. Разбери завалы на рабочем столе.
1: Дева.
0: Твой день идеален для того, чтобы окунуться в новое необычное хобби.
1: Весы.
0: Вспомни старую истину. Мой дом – моя крепость. Сегодня пара новых диванных подушек или букет июньских цветов наполнит твое пространство особой магией.
1: Скорпион.
0: Информация, полученная сегодня, станет ключом к прибыли в будущем. Бери ее на заметку и будь внимательнее.
1: Стрелец.
0: Деньги любят счет, и сейчас звезды благоволят твоему кошельку. Возможны приятные денежные поступления.
1: Козерог.
0: Твоя харизма сейчас способна растопить любой лед. Действуй смело.
1: Водолей.
0: У тебя время замедлиться, побыть в тишине и прислушаться к интуиции. Внутренний голос подскажет верное решение старой проблемы.
1: Рыбы.
0: В этот четверг ты станешь настоящим островком спокойствия. Люди будут подсознательно искать твоего общества и приходить к тебе за ценными советами. Так что не удивляйся. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама.
4: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины россиянок получают подарки от представителей сильного пола. Но радоваться рано. Надо смотреть на результаты исследования, чтобы понять, какие именно это подарки. Начнем с не самого плохого. Наиболее популярным подарком остаются цветы. Их получают 75% женщин. На втором месте ни много ни мало техника. Смартфоны, ноутбуки и прочие девайсы. Просто деньги получают в подарок 61% опрошенных представительниц прекрасного пола. Более чем половине россиянок вручают сертификаты в магазины. Путешествия – подарок для 49% женщин. Если верить результатам исследования, которое провела крупная российская сеть ювелирных, украшения дарят трети женщин, чуть реже вручают сумки. А теперь то, ради чего я эту новость и начинала тебе рассказывать. 29% женщин сказали, что их мужчины уверены, шаурма, роллы и другие блюда – это полноценный подарок. Еще четверть россиянок признались, бывают мужчины, которые за подарок считают свою чистоплотность, скажем, отсутствие разбросанных носков. А для некоторых хорошее отношение к женщине – тоже самостоятельный повод для благодарности. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644 99 и 1.
4: 644 99 и 1.

0: Сила слова. На PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Мозг. Специалисты считают этот орган самым сложным в нашем организме. И это неудивительно, ведь порой напрячь мозги намного труднее, чем какие-либо другие части тела. Кстати, любой специалист скажет тебе, что не напрячь извилины, ни тем более пошевелить ими невозможно, ведь мозг не мышца. А подобные выражения появились, судя по всему, из-за банального ощущения усталости, которое появляется у человека в процессе длительной, интенсивной умственной деятельности. А кто решил, что можно пудрить мозги? Считается, что так начали говорить во время правления короля Франции Людовика XV, и это был аж 18 век. Мода на парики тогда достигла своего пика, и надо сказать, что такие головные уборы были не из дешевых. Больше всего модники ценили парики из натуральных белых волос, которые было труднее всего достать. Соответственно, и стоили они очень дорого. Тогда-то на помощь и пришла пудра. Перед каждой поездкой на бал стандартный представитель знати тратил бесконечные часы и килограммы пудры на то, чтобы привести свой парик в соответствие с модной тенденцией. А его домочадцы при поддержке прислуги пытались развлекать модника пустой болтовнёй, дабы он просто не сошел с ума. Из-за этого культурного явления и появилось выражение «пудрить мозги».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Слушаю ваше радио с самого утра и до позднего вечера. Всегда практически за рулем. Передаю огромный привет городу Выкса, поселок Вилля, поселок Дощатая, всему Красноярскому краю, где я родился, где прошла моя молодость,

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Не опять, а снова. Из музея на востоке Франции украли банан. Но внимательный слушатель PFM уже знает, что здесь не так. Летом 2025-го я рассказывала о том, что посетитель французского музея съел произведение искусства стоимостью более 6 миллионов долларов. И оправдывало этого посетителя одно. Произведением искусства был банан. Речь шла про ту самую нашумевшую работу итальянского художника Маурицио Кателлана. Произведение стоимостью, да-да, 6 с лишним миллионов долларов. Банан, приклеенный к стене скотчем. Тогда посетитель французского музея откусил кусочек скандально известной работы, что вызвало экстренное вмешательство службы безопасности. Как отреагировал автор, итальянский художник выразил свое разочарование тем, что посетитель французского музея не полностью съел его работу, оставил кожуру и скотч, и правильно сделал. Также отмечалось, что ранее концептуальная работа уже была съедена и не один раз. И вот опять в новостях банан Кателлана, теперь украденный из музея во Франции. Правда, сотрудники музея максимально оперативно заменили пропажу свежим бананом и полоской скотча, что в принципе и происходит примерно каждые 3 дня. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

лучше в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, Священный Синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стелу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стела находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем. Слушатели.
1: Привет всем слушателям PFM. Из города Рязани передаю всем привет. И слушаю радио каждый день на работе. Всем всего

0: Реклама на PFM.
1: Ко Дню России. Историческая сага о величайшей эпохе нашего государства – правлении Петра Великого. Сериал «Собор». Смотрите все эпизоды 12 июня в 11:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Мам, мне еще рано вставать. К третьему уроку. Тебе вообще не положено спать. Ты робот. Китай настолько увлекся развитием искусственного интеллекта, что решил создать школу для андроидов. Звучит немного безумно, но на самом деле мероприятие вполне себе логичное. На площади в 5000 квадратных метров планируется собрать примерно 100 моделей андроидов от разных производителей из Поднебесной. Все мы понимаем, что без программного обеспечения любой робот – обычная железка. Но даже при заранее установленных мозгах ему требуется дополнительное обучение, прежде чем уйти с головой в работу. Проще говоря, надо опыта набраться. Организаторы планируют обучить своих андроидов 45 базовым навыкам. От захвата предметов до транспортировки товаров. Специалисты заявляют, что благодаря предварительному обучению их подопечные смогут быстрее ориентироваться на своих новых рабочих местах. Вот так, если, извините, Homo sapiens устраивается на новое место. Ему необходимо время, чтобы влиться и в коллектив, и в рабочие процессы, а роботы, получается, эти этапы будут благополучно миновать. Есть о чем подумать. Следим за развитием событий. А пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Трехочковые – не самая сильная моя сторона, но баскетбол люблю. Много ли, мало ли, а этому виду спорта более 130 лет. Зима 1891 года в городе Спрингфилд, США. Студенты колледжа молодежной христианской ассоциации скучают на уроки физкультуры. Кроме гимнастических упражнений, система образования предложить им на тот момент ничего не может. И тут преподаватель Джеймс Нейсмит понимает. Вот он, его звездный час. Мужчина давно вынашивал идею командной игры. Нейсмит прибивает к балкону спортивного зала две корзины из-под персиков, делит студентов на команды и предлагает им по очереди кидать футбольный мяч в эти корзины. Игроки тогда не контактировали друг с другом, а попавший в цель мяч доставали с помощью лестницы. В корзине было дно. Однако уже спустя 3 года был придуман первый баскетбольный мяч, а спустя еще 6 лет металлические корзины без дна. Первое международное состязание по баскетболу прошло всего спустя 13 лет после того самого урока физкультуры в 1904 году. В программе Олимпийских игр этот вид спорта с 1936-го. И на тех играх присутствовал сам Джеймс Нейсмит, отец баскетбола. Чемпионом тогда стала сборная США, которая с тех пор доминировала аж до 1972 года, когда Штаты впервые потерпели поражение от сборной СССР. Этому легендарному матчу посвящен фильм «Движение вверх». Более чем за 100 лет существования баскетбола осталось неизменным одно. Высота крепления корзин 3 метра 5 сантиметров, как той зимой 1891 года. С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины россиянок получают подарки от представителей сильного пола. Но радоваться рано. Надо смотреть на результаты исследования, чтобы понять, какие именно это подарки. Начнем с не самого плохого. Наиболее популярным подарком остаются цветы. Их получают 75% женщин. На втором месте ни много ни мало техника. Смартфоны, ноутбуки и прочие девайсы. Просто деньги получают в подарок 61% опрошенных представительниц прекрасного пола. Более чем половине россиянок вручают сертификаты в магазины. Путешествия – подарок для 49% женщин. Если верить результатам исследования, которое провела крупная российская сеть ювелирных, украшения дарят третьи женщин, чуть реже вручают сумки. А теперь то, ради чего я эту новость и начинала тебе рассказывать. 29% женщин сказали, что их мужчины уверены, шаурма, роллы и другие блюда – это полноценный подарок. Еще четверть россиянок признались, бывают мужчины, которые за подарок считают свою чистоплотность, скажем, отсутствие разбросанных носков. А для некоторых хорошее отношение к женщине – тоже самостоятельный повод для благодарности. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM. В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайный твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайный свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайный. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Смотрю я, значит, как-то новую серию одной мыльной оперы. Дама заставила, пускай ей будет стыдно. Так вот, смотрю и думаю, а почему, собственно, мыльная? Изначально так называли радиосериалы, которые крутили днем для домохозяек США. Было это в 30-х годах прошлого столетия. Какую рекламу для них ставили? Правильно, самых разнообразных моющих средств. Смотрим мы, значит, этот сериал, а я говорю своей подруге, что из этих героев получилась бы классная пара. А она мне: «Вот из этих, я тебя умоляю, ты еще шиперить их начни». Слово «шиперить» образовано от английского «ship» — «корабль». Судя по всему, имеется в виду «корабль любви». То есть девушка имела в виду фантазировать о том, что персонажи того или иного художественного произведения состоят в романтических отношениях, которых, по задумке автора, нет и не было. Кстати, первыми «шиперить» начали члены фанатских сайтов. Они делились своими вариантами развития отношений киногероев. О чем это я? Сидим мы, шиперю главных героев и говорю: «Ну давай ты меня еще шеймить начни». Осуждать, то есть. Шеймить значит публично критиковать человека за какое-либо действие или высказывание. А на финальных титрах она мне говорит: «Небось, очередную программу «Сила слова» из этого всего сделаешь». Конечно, капитан Очевидность. А это выражение появилось в Штатах еще в конце 90-х. Тогда придумали пародийного супергероя, главная способность которого – утверждать очевидные вещи.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. И пусть

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем слушателям радио PFM привет из Кирова. Меня зовут Елена. Каждое утро, идя на работу и возвращаясь с работы, в моих наушниках всегда звучит ваше радио. Спасибо огромное Лёле за интересные новости. Также много нового узнаю от турецкого. Продолжайте в том же духе.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM.
1: Ко Дню России. Историческая сага о величайшей эпохе нашего государства – правлении Петра Великого. Сериал «Собор». Смотрите все эпизоды 12 июня в 11:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Настоящий токийский дрифт. В Японии решили запустить такси, которое может отвезти желающих на профессиональную гоночную трассу и там зарядить адреналином на поворотах. Но давай по порядку. Есть такая техника прохождения поворотов на скорости, да еще и в заносе, называется дрифт. Появилась она в Японии и за небольшое количество времени стала видом спорта. Для страны восходящего солнца это уже не развлечение, а целая культура. Неудивительно, что именно там, в одной из компаний, предлагающих услуги по перевозке пассажиров, появилась такая необычная опция. В приложении среди классических услуг можно заказать машину, которая отвезет пользователя на гоночную трассу. Там его пересаживают в салон гоночного японского авто, сделанного специально для дрифта. Профессиональный водитель, кстати, прилагается, а дальше 90 минут в заносах на максимально высокой скорости. На обычных дорогах просьба не повторять. Все выполнено профессионалами. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

В ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в рит

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Не опять, а снова. Из музея на востоке Франции украли банан. Но внимательный слушатель PFM уже знает, что здесь не так. Летом 2025-го я рассказывала о том, что посетитель французского музея съел произведение искусства стоимостью более 6 миллионов долларов. И оправдывала этого посетителя одно. Произведением искусства был банан. Речь шла про ту самую нашумевшую работу итальянского художника Маурицио Кателлана. Произведение стоимостью, да-да, 6 с лишним миллионов долларов. Банан, приклеенный к стене скотчем. Тогда посетитель французского музея откусил кусочек скандально известной работы, что вызвало экстренное вмешательство службы безопасности. Как отреагировал автор, итальянский художник выразил свое разочарование тем, что посетитель французского музея не полностью съел его работу, оставил кожуру и скотч, и правильно сделал. Также отмечалось, что ранее концептуальная работа уже была съедена и не один раз. И вот опять в новостях банан Кателлана, теперь украденный из музея во Франции. Правда, сотрудники музея максимально оперативно заменили пропажу свежим бананом и полоской скотча, что в принципе и происходит примерно каждые 3 дня. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: В 90-х в Тамбов-Ладоноурожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладоноурожайный. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
3: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Есть на нашей планете такие места, где меньше всего ожидаешь встретить соотечественников. Но, как говорится, кто ищет... Африка. Республика Мозамбик. Некогда колония Португалии. В 1983 году там утвердили флаг, а еще через несколько лет и герб, единственные в мире государственные символы, на которых есть изображение современного оружия, а именно автомата Калашникова. Официально русскоязычная община в Мозамбике невелика. По некоторым подсчетам, к концу 1980 года в этой африканской стране проживало около 1500 граждан СССР. Геологи, учителя, врачи, пилоты и специалисты газовой отрасли. К началу нулевых сформировалась русская диаспора. По информации специалистов Института Африки РАН, это предприниматели и продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике наши соотечественники. Говорят, есть даже два миллионера. Один занимается строительным бизнесом, другой управляет фирмой в рыбной отрасли. Что совсем неожиданно, в Мапуту, столице страны, наша соотечественница даже стала прокурором. А еще в столице Мозамбика был когда-то ресторан «Два Ивана». Это так, до кучи. В 2025 году руководство РУДН договорилось о создании в Мозамбике Центра русского языка для продвижения великого и могучего в местных университетах и школах. Также в Мозамбике планируется открытие русского дома, цель которого – знакомить население с российской культурой и поддерживать соотечественников за рубежом.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь. Радио Пи-ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года. От 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушая слушателей.
1: Привет, Пифа. Меня зовут Дмитрий. Живу в городе Кемерово. Всегда слушаю ваше радио. У вас музыка вообще обалденная. Вы всегда ставите такие треки, что я даже...

0: Реклама на PFM.
1: Ко Дню России. Историческая сага о величайшей эпохе нашего государства – правлении Петра Великого. Сериал «Собор». Смотрите все эпизоды 12 июня в 11:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: Радио PFM.
1: PFM. А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Мам, мне еще рано вставать. К третьему уроку. Тебе вообще не положено спать, ты робот. Китай настолько увлекся развитием искусственного интеллекта, что решил создать школу для андроидов. Звучит немного безумно, но на самом деле мероприятие вполне себе логичное. На площади в 5000 квадратных метров планируется собрать примерно 100 моделей андроидов от разных производителей из Поднебесной. Все мы понимаем, что без программного обеспечения любой робот – обычная железка. Но даже при заранее установленных мозгах ему требуется дополнительное обучение, прежде чем уйти с головой в работу. Проще говоря, надо опыта набраться. Организаторы планируют обучить своих андроидов 45 базовым навыкам. От захвата предметов до транспортировки товаров. Специалисты заявляют, что благодаря предварительному обучению их подопечные смогут быстрее ориентироваться на своих новых рабочих местах. Вот так, если, извините, Homo sapiens устраивается на новое место. Ему необходимо время, чтобы влиться и в коллектив, и в рабочие процессы, а роботы, получается, эти этапы будут благополучно миновать. Есть о чем подумать. Следим за развитием событий. А пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Если хочешь танцевать.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет. В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Страна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Кинематограф творит чудеса. Не только на экране. Вышедший в 93-м году фильм «Парк юрского периода» стал хитом проката и на десятилетия ввел в заблуждение относительно природы динозавров целые поколения. Они были с перьями. Такое заявление можно все чаще услышать от палеонтологов. Разбирать отдельно каждую древнюю рептилию у нас нет времени. Поэтому поговорим о главной звезде мезозойской эры – тираннозавре Рексе. До недавнего времени считалось, что наш герой звучал вот так. Этот вопль создали звукорежиссеры, сильно обработав визг слона. Сейчас же палеонтологи уверены, что Т-рекс звучал вот так. Честно говоря, на слух это пострашнее. Кстати, если этот хищник не хотел, чтобы его слышали, он мог, вопреки мифам кино, передвигаться бесшумно. В доисторическом лесу ощущалась легкая вибрация, при этом по ней невозможно было определить, где Т-рекс – за километр или на расстоянии метра. И это учитывая, что он мог достигать роста в 15 метров и весил 14 тонн, то есть высотой с пятиэтажный дом и весом, как полностью груженная фура с прицепом. Насчет зрения высшего хищника киношники тоже нафантазировали. В фильме он не видел свою жертву, если она не двигалась. О-хо-хо! В реальности у тираннозавра было бинокулярное зрение. То есть видел он не хуже человека. А насчет маленьких и смешных лапок, согласно исследованиям, одной левой Т-рекс мог поднять до 200 килограммов. И лапы свои он активно использовал в охоте. Единственное, насчет чего еще спорят ученые, а были ли у этого динозавра перья. Но, кажется, это уже и не так важно. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: Space is holy. Do you really wanna go?
1: Вы слушаете радиоканал Первое интернациональное радио PFE, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Ты думал, все понарошку,

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11:00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Более половины россиянок получают подарки от представителей сильного пола. Но радоваться рано. Надо смотреть на результаты исследования, чтобы понять, какие именно это подарки. Начнем с не самого плохого. Наиболее популярным подарком остаются цветы. Их получают 75% женщин. На втором месте ни много ни мало техника. Смартфоны, ноутбуки и прочие девайсы. Просто деньги получают в подарок 61% опрошенных представительниц прекрасного пола. Более чем половине россиянок вручают сертификаты в магазины. Путешествия – подарок для 49% женщин. Если верить результатам исследования, которое провела крупная российская сеть ювелирных, украшения дарят третьи женщин, чуть реже вручают сумки. А теперь то, ради чего я эту новость и начинала тебе рассказывать. 29% женщин сказали, что их мужчины уверены, шаурма, роллы и другие блюда – это полноценный подарок. Еще четверть россиянок признались, бывают мужчины, которые за подарок считают свою чистоплотность, скажем, отсутствие разбросанных носков. А для некоторых хорошее отношение к женщине – тоже самостоятельный повод для благодарности. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Никогда не задумывался, с чего вдруг мечта голубая, очки розовые, а тоска обязательно зеленая. Давай начнем с последней, не хочется заканчивать на грустной ноте. Некоторые исследователи считают, что так начали говорить русские помещики, когда жаловались друг другу на то, что после плотного завтрака при обходе своих владений каждое утро наблюдали одну и ту же картину. Зеленые поля, зеленые леса и все такое. Тоска, короче. Как же я им сочувствую, бедняги! Розовые очки. Лингвисты и филологи считают, что это выражение пришло из английского. Есть у жителей Туманного Альбиона и, кстати, у многих других народов, поговорка, которая переводится на русский как «смотреть сквозь розовые очки». Когда точно появилась фраза, неизвестно, но самым ранним ее упоминанием считается трактат философа Артура Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости», 1851 год. Голубой цветок, как символ несбыточной мечты, приснился герою романа немецкого писателя Навалиса Генрих фон Офтердинген, 1802 год. Автор взял этот образ из немецкого фольклора. Некоторые исследователи считают, что именно в русском языке произошла своеобразная трансформация. Цветок за ненадобностью отвалился, и осталась просто голубая мечта.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Мечтай, люби, будь реалистом и помни. Сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Светлана, я из Улан-Удэ. Мне нравится ваше радио и FM, слушаю постоянно. Дороги, дома и везде.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 43.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Ко Дню России. Историческая сага о величайшей эпохе нашего государства – правлении Петра Великого. Сериал «Собор». Смотрите все эпизоды 12 июня в 11:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Это...

0: BFM.
1: Радио BFM. BFM.
2: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один сад, 20 часов сна и ловить момент.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.